92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Детям радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Опустите руки, потрясите кистями. Еще. Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст боя ограничения 16+.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Валера Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Товис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Не трогайте.

0: Фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 20.

0: 9:00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

держу тебя за руку, каждый день подобно чуду, я с тобою рядом буду, я с тобою рядом буду. Дальше не по прямой, лучше наискосок. Время, которое просто уже лишь морской песок.

Примета. Первое чеховское радио.

0: Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: am Ice MC, and I'm plopping in my pants.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газа.

0: на косилке. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 922.

0: 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 9:00.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст, мое ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте Российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача — это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска: церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 11 часов.
0: Новости на Радио Комета.
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Депутат из Чехова Павел Хлюпин потребовал рассмотреть вопросы об отзыве полномочий.

0: у главы округа Михаила Собакина. Соответствующим заявлением он обратился к председателю Совета депутатов муниципального округа Галине Козиной. Причиной послужила совокупность причин, в том числе низкое качество выполнения должностных обязанностей, низкое качество обеспечения безопасности жителей во время атак БПЛА и дискредитирующие муниципальный, региональный и федеральный уровни власти высказывания. В частности, в беседе с журналистами издания «Москва онлайн» глава округа на вопрос о том, почему во время атак беспилотников 28 июля и 4 августа, когда погибло 5 человек и пострадало не менее 10, сирены гражданской обороны не сработали, ответил следующее. А что, должны были? Если это действительно угроза, то, наверное, можно включать, только на них все равно никто не реагирует. Там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Сказанное дискредитирует как муниципальную власть, так и правительство страны и региона, показывая не только неприемлемый халатный подход высшего должностного лица к выполнению своих прямых должностных обязанностей по обеспечению безопасности жителей, но и демонстрируя пренебрежительное отношение к людям, что недопустимо, заявил Павел Хлюпин. Жильцы многоэтажки в Чехове, в которую попал беспилотный летательный аппарат, возмущены тем, что работы по восстановлению нескольких поврежденных квартир не ведутся, а по стене здания пошла трещина. Напомним, что 29 июля глава округа Михаил Собакин заявил о том, что в микрорайоне Губернский начались восстановительные работы в квартирах, которые пострадали при атаке БПЛА. В данный момент в многоквартирном доме на улице Земская, 15, специалисты проводят высотные работы по восстановлению бетонных конструкций. Далее, в первую очередь, в квартирах установят новые пластиковые окна и приступят к капитальному ремонту, заявил он. Но на календаре 10 августа, а жильцы дома номер 15 по улице Земской сообщают, что необходимые восстановительные работы до сих пор не начались. Чехов оказался на 31-м месте рейтинга эффективности управленческих команд, который был составлен правительством Московской области по итогам первого полугодия. Он формируется в том числе с учетом мнения жителей о качестве работы администрации главы. В топ-3 лучших муниципалитетов области попали Щелково, Мытищи и Лосино-Петровский. В тройку худших вошли Егорьевск, Талдом и Дубна. Депутаты Чехова заслушают отчет об исполнении бюджета округа в первом полугодии. Вопрос внесен в повестку очередного заседания плановой бюджетной комиссии муниципального совета, которое должно пройти сегодня, 12 августа. Напомним, что бюджет за первые 6 месяцев 2026 получил всего 37% от запланированных на год доходов, а потратил на реализацию муниципальных программ 34%. Подготовка объектов теплоснабжения к зиме в Чехове должна быть завершена к середине сентября. Такие сроки обозначил муниципальным чиновникам и коммунальным службам губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания, которое состоялось вчера в правительстве региона. По официальным данным, представленным администрацией округа, в настоящий момент общая готовность Чехова к отопительному сезону составляет 61 с лишним процент, а готовность жилого фонда – 69%.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и всего 16-18 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст боя ограничения 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: «Экономстрой» – тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор – от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой» – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
6: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта, такого как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября.

0: Даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28 + +33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателей, и столбики термометров опустятся ниже +30. Что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Меня зовут Игорь. Я сегодня с вами практически и в рабочем полдне, и в вечернем Чехове. Так что заявок будет сегодня очень много.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин.

0: 72 76 123.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: там, где я живу, они вообще не включаются, и мне птичек хватает без сирен. Сказанное дискредитирует как муниципальную власть, так и правительство страны и региона, показывая не только неприемлемый халатный подход высшего должностного лица к выполнению своих прямых должностных обязанностей по обеспечению безопасности жителей, но и демонстрируя пренебрежительное отношение к людям, что недопустимо, заявил Павел Хлюпин. Жильцы многоэтажки в Чехове, в которую попал беспилотный летательный аппарат, возмущены тем, что работы по восстановлению нескольких поврежденных квартир не ведутся, а по стене здания пошла трещина. Напомним, что 29 июля глава округа Михаил Собакин заявил о том, что в микрорайоне Губернский начались восстановительные работы в квартирах, которые пострадали при атаке БПЛА. В данный момент в многоквартирном доме на улице Земская, 15, специалисты проводят высотные работы по восстановлению бетонных конструкций. Далее, в первую очередь, в квартирах установят новые пластиковые окна и приступят к капитальному ремонту, заявил он. Но на календаре 10 августа, а жильцы дома номер 15 по улице Земской сообщают, что необходимые восстановительные работы до сих пор не начались. Чехов оказался на 31-м месте рейтинга эффективности управленческих команд, который был составлен правительством Московской области по итогам первого полугодия. Он формируется в том числе с учетом мнения жителей о качестве работы администрации главы. В топ-3 лучших муниципалитетов области попали Щелково, Мытищи и Лосино-Петровский. В тройку худших вошли Егорьевск, Талдом и Дубна. Депутаты Чехова заслушают отчет об исполнении бюджета округа в первом полугодии. Вопрос внесен в повестку очередного заседания плановой бюджетной комиссии муниципального совета, которое должно пройти сегодня, 12 августа. Напомним, что бюджет за первые 6 месяцев 2026-го получил всего 37% от запланированных на год доходов, а потратил на реализацию муниципальных программ 34%. Подготовка объектов теплоснабжения к зиме в Чехове должна быть завершена к середине сентября. Такие сроки обозначил муниципальным чиновникам и коммунальным службам губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания, которое состоялось вчера в правительстве региона. По официальным данным, представленным администрацией округа, в настоящий момент общая готовность Чехова к отопительному сезону составляет 61% с лишним, а готовность жилого фонда – 69%.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и всего 16-18 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: И это правда лучше, чем радио, потому что программа «Рабочий полдень» исполняет ваши музыкальные желания, передает привет, и вы имеете такую возможность делать эфир, в принципе, вместе с нами, ведущими программы «Рабочий полдень», «Вечерний Чехов», и вообще делать радио «Комета» еще более интересным. Мы переходим в следующий час, точнее уже перешли, да, телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Меня зовут Игорь, я буду с вами сегодня в «Вечернем Чехове», поэтому я сегодня даю возможность вам послушать побольше музыки и, может быть, так сказать, привлечь вас, чтобы вы, так сказать, отправили нам заявки на свои любимые песни. Поэтому у вас будет сегодня такая возможность. И сейчас до 14.00 вечером, с 6 до, соответственно, 8 вечера. И я надеюсь, что сегодня программа «Романтика» вернется в эфир «Радио Комета», как это обычно бывает, по средам. Поэтому сегодня такие сладкие флюиды должны прозвучать, так сказать, в ваших ушах, поэтому композиция «Сладкая гармония» в исполнении Beloved продолжит наш эфир. Дальше я немножко тут вот про сообщения в интернете подготовлю материал небольшой, поэтому слушайте группу Beloved и далее немного рекламы, после чего «Рабочий полдень» продолжит свою работу.
0: «Рабочий полдень» на комете. Радио «Комета». Реклама.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно.

0: гарантий. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача — это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. До 20.00 я сегодня с вами. Программа «Романтика» сегодня отменяется. Иван у нас на больничном, поэтому сегодня ваши заявки принимаются до 20.00. Всем хорошего вечера.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжает свою работу. Между тем, я желаю своему коллеге Ивану с программы «Романтика» быстрого выздоровления и быстрее вернуться к нам сюда на радио, потому что слушатели его ждут, они любят его передачу «Романтику» по средам, поэтому, естественно, будем ждать с нетерпением. Вот, поэтому... Сегодня мы до 20.00 с вами развлекаемся, и я говорю еще раз, телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я загляну сейчас в календарь, посмотрю, что сегодня у нас такого было интересного 12 августа за разные столетия, десятилетия. Поэтому, может быть, посмотрим какие-то новости конкретно, что у нас сегодня такого хорошего происходило. Не хочу говорить про что-то негативное, хочу только вас радовать хорошими новостями. Вообще, что, соответственно,

0: и мессенджер Макс. Подписывайтесь на наш портал lapasnya.ru в Максе и ВКонтакте. И узнавайте хорошие новости. Ну, не только хорошие, разные, естественно, новости местного масштаба, либо глобального, международного, отечественного и мирового значения. Все. Значит, Араш и Блестящий. И дальше, естественно, жду от вас заявок, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Камень.

0: 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Константин передает привет своему брату Александру и желает ему здоровья и успехов. Поставьте, пожалуйста, для Александра композицию группы Erasure «Little Respect». Немного уважения, да? Но я думаю, тут, конечно же, что тут говорить. Родственник родственнику передает большой привет и, так сказать, дань уважения композиции группы Erasure, что мы, в принципе, и делаем. Итак, группа Erasure, композиция A Little Respect. Если у кого-то есть пожелания, приветы, или кто-то хочет просто заказать свою любимую песню, до 20.00 у вас сейчас 10 времени. Присылайте, пожалуйста, свои заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044. А между тем пока потихонечку занят нашим радиокалендарем. Итак, группа Erasure.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета.
2: Радио Комета. Реклама.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
7: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. 92,6 FM.

и мы с Элтоном Джоном уходим во второй. Так что у вас примерно ровно 60 минут для ваших заявок по телефону 8-916-244-0044. Меня зовут Игорь, я жду ваших заявок, приветов и пожеланий. Ну, а композиция Simple Life 91 года, большой хит Элтона Джона, заканчивает этот час. До встречи после выпуска новостей.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, запрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседании совета должностных лиц, представителей агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Прокина, музыкальный Новый, полиграфистов и Рябиновой, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и 20-22 тепла. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Комета».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чероки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст боя ограничения 16+.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Вечерний Чехов на радио.

0: готовься к самому.
1: Комментарий.
2: Я женщин нет! Слушай, я женщин! Да, да.
0: Мой отец собирается жениться.
2: На здоровье? А на ком?
0: На тебе, негодяй!
3: Нет, это чересчур.
2: Не валяй дурака!
4: На военный марш? Да погромче. Так

0: Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Stand by
1: all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вечерний Чехов плавно перешел второй час. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, я хочу отметить то, что любая наша, мне кажется, советская кинокомедия тянет на Оскар. Все фильмы сделаны идеально, с тонким таким юмором, смешные скетчи различные, да. Ну, все как-то натурально, естественно, сыграно. Ну, в общем, советские комедии на все времена и на все случаи жизни. Меж тем, август, как говорится, предтеча осени. И, ну, что могу сказать, сегодня 12-е уже, да? Ну, осталось буквально до конца календарного лета 2,5 недели, да, и начнется осень. Но я надеюсь, сентябрь, может быть, как-то вытянет те недостающие деньги, которые нам, так сказать, погода подпортила. Поэтому я надеюсь, что вы все, конечно же, берете зонтики, потому что тут я вчера попал под дождь. Сегодня был дождь, и не знаю, будет ли он еще, поэтому как-то похолодало, но погода вроде как должна опять восстановиться. Так что мы как на погодных качелях. Тепло, холодно, холодно, тепло, вот так. Вот, поэтому зонт, наверное, да, надо ложить, вернее, класть в сумку в любом случае, по-любому, потому что он может понадобиться, когда его просто не ждешь. Ну, про осень я напомню вам композиции «Листья желтые» в исполнении Анни Вески, далее реклама, и после чего я все-таки перейду к нашему радиокалендарю.
3: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
6: opt-akv.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Между тем я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что 12 августа, я уже в сентябре, лето, 12 августа, среда, и 12 августа 1851 года американский изобретатель и предприниматель Айзек Зингер получил патент на швейную машинку. Ну, в общем, благодаря такой надежной конструкции и вот этому усовершенствованному механизму новейшее изделие приобрело невероятную популярность. Его тогда оценили в $100, но во многом успеху компании Зингер послужил и талант самого изобретателя, который смог с помощью эффективных маркетинговых решений убедить миллионы семей необходимости покупки его продукции. Естественно, все, как говорится, люди поняли, что не иголка надо шить, а машина должна все делать. Естественно, это толкнуло промышленность в Америке шить джинсы, про которые я уже рассказывал, да, и, естественно, машинки в доме – это повседневный такой бытовой атрибут, которым пользуются люди. Вот, поэтому, естественно, нельзя не вспомнить про швейную машинку, и, естественно, у нас были швейные фабрики, где девушки фабричные шили и шьют до сих пор одежду, поэтому все сделано, одежда, которая на вас, все сделано при помощи швейных машин. Поэтому, естественно, уже сейчас крутые которые, машины, которыми управляют, так сказать, роботизированные системы, да. Но есть, конечно же, ручной труд, где нужно действительно что-то сделать вручную. Итак, про фабрики, так сказать, фабричных девушек у нас, группа «Фабрика», да, вот, поэтому про труд девичий они сейчас нам и споют. Дальше, если у кого-то есть желание прислать вашу заявку на любимую песню, привет или пожелание, присылайте. Я с большим удовольствием все это для вас непременно, конечно же, поставлю. Поэтому присылайте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. Вот, у меня вот тут гости уже появились, музыканты, поэтому вот мне придется сегодня, так сказать, быть еще и с гостями. Вот, поэтому эфира не будет, это просто у нас, так сказать, небольшая репетиция. Итак, группа «Фабрика» и далее по вашим заявкам, если таковые имеются.
0: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета.
2: Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
3: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка. Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио. Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов продолжается, но между тем уже время уже, как говорится, подгоняет. Да, ну, я из последних новостей скажу, что в скандал опять попал Энтони Албанис, австралийский премьер. Не успели, как говорится, утихнуть его, так сказать, скетчи и шутки по поводу встреч с девушками, да. То есть он ходит постоянно на какие-то радиопередачи, да, и там ему вот эти ведущие такие провокационные вопросы задают, да, и вот ему предложили как-то, так сказать, спросили. То есть вот если вам выпадет, так сказать, возможность, да, реальная, да, встретить человека, девушек трех известных, да, сходить на свидание и провести с ними ночь. Кого бы вы выбрали, господин премьер-министр Австралии, да? Ну, он, естественно, выбрал из Кайли Минок Николь Кидман и Ронду Берчмар. Кайли Минок. В общем, Кайли Минок потом, конечно, об этом узнала, да, но я говорю, скандал был грандиозный, что вроде как он недавно и женился, как он сказал, да, просто вот так вот получилось, сорвалось с языка. Но это все благодаря вот этим радиоведущим, которые задают такие вопросы. В общем, с Кайли Минок там как-то разрешилось, и тем не менее он попал опять в центр международного скандала, когда он пришел на новое радиошоу. И его спросили, какое, так сказать, с вами, ну, расскажите какую-нибудь историю, которая с вами произошла такая интересная. Ну, он говорит, что, встречался он с премьер-министром Японии, да, женщина была, да, и она принесла ему пару дынь. И он так показывает, ну, понимаете, да, она изображает женскую грудь, да, пару дынь, да. Вот. А тут Австралия недавно сняла как раз вот запрет на вот эти дыни, какие-то вот совершенно какие-то крутейшие, да, дорогие дыни, краун называется, корона, да, из японской префектуры Сидзуока. Дыни дорогущие какие-то, очень крутые. И, в общем, это премьер-министр, она ему решила их подарить. А он как-то вот так изобразил, вот, что она пришла вот с этими дынями, вот так руками, так понимаете, да? Ну, ведущий тут же подхватил и говорит, ну, что, говорит, типа того, как Памела Андерсон. Но он, типа, там как-то вот отшутился, в общем, как-то так, да? На что потом японцы узнали про это, вот это радиошоу, естественно, сказали, что мы, как говорится, чувствуем неловкое оскорбление, при том, что вы вот так вот это все вот так преподнесли, да? Ну, в общем, как-то он сумел все это утрясти, извинился 10 тысяч раз, да? Вот, и, в общем, сказал, что больше так не будет. Но я не знаю, уже второй такой скандал, думаю, что интересно, премьер-министр у них выдаст. У него, похоже, такое прикольное чувство юмора, что он может себе такое позволить иногда. Ну, конечно, надо иногда следить, потому что дело дипломатическое, поэтому мало ли кто как там воспримет, тем более японцы. Группа «Сестры Шекспира», композиция называется «Разбей мое сердце», и дальше группа «Арабески».
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Привет! Комета. Мой группа Арабьяйский. И вы слушаете радио

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: 92,6 FM.
1: Комет. Вечерний Чехов на радио Комета.
2: Вечерний Чехов заканчивается. Я желаю всем хорошего вечера. Встретимся, как обычно, в программе «Рабочий полдень» в пятницу. Я буду с вами. И всем хорошего, доброго вечера и завтрашнего трудового дня. С вами был Игорь. Пока-пока.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофон Алиса Руденко. Здравствуйте. Администрация Чехова намерена создать инвестиционный совет. Соответствующее постановление подписал глава округа Михаил Собакин. Согласно положению о новом совещательном органе, целями его создания являются улучшение инвестиционного климата, эффективное проведение инвестиционной политики и привлечение инвестиций. При этом полномочий у создаваемого совета будет совсем немного, и все они номинальные. Например, за

0: опрашивать у органов власти и предприятий информацию и документы, приглашать для участия в заседаниях Совета должностных лиц, представителей Агентства инвестиционного развития Московской области, научных, профессиональных и общественных организаций, а также рассматривать предложения юридических и физических лиц о реализации инвестиционных проектов на территории Чехова. Власти Чехова утвердили перечень территорий, где будет запрещено размещать электросамокаты и передвигаться на них, а также определили перечень официально разрешенных парковок. При этом отмечается, что количество размещаемых самокатов кикшеринговых сервисов в Чехове не может превышать 300 единиц. Так, в перечне парковочных зон значится 30 площадок. Они расположены на основных улицах города. В перечне мест, где езда на самокатах запрещается, 29 территорий, в том числе Советская площадь, бульвары Воинской Славы, Ленина, набережной Крокина, Музыкальный, Новый, Полиграфистов и Рябиновой, набережная Теребенки, Центральный парк, парк Дружба, парк Березовая роща и другие. На всех тротуарах и пешеходных дорожках вводится ограничение скорости 5 км в час для самокатов до 25 кг. На более тяжелом электротранспорте по тротуарам передвигаться нельзя. Почти на 6% в среднем выросло число преступлений, совершенных на территории Чехова в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно в ходе отчета о работе, представленного отделом Министерства внутренних дел Чеховский. Так, число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выросло более чем на 14%, а с незаконным оборотом наркотиков на 12 с лишним. На 60% снизилось число жертв дорожно-транспортных происшествий на территории Чехова в первой половине года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, посвященного итогам работы правоохранительных органов муниципалитета за 6 месяцев. Отмечается, что в ДТП за этот период не погибло ни одного ребенка. В Чехове на улице Офицерской построят новый православный храм. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области. Ведомство передало православному приходу Иоанна Предтеченского храма земельный участок площадью более 3000 квадратных метров в безвозмездное пользование на 10 лет. Сейчас сотрудники РПЦ занимаются поиском благотворителей для финансирования строительства учреждения культа.
1: Погода.
0: Завтра характер погоды в Чехове не изменится. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, грозы и 20-22 тепла. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Карета».

0: Цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-40-2-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Долвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
8: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках».
10: Елабуга появилась более 1000 лет назад. На юго-западной окраине современного города расположено чертово городище, укрепленное средневековое поселение булгар или казанских татар. В 17 веке после падения Казанского царства на месте елабужского чертово городища была устроена иноческая обитель. Примерно ко времени ее появления относится и основание села Трехсвятского. Существует легенда, что после основания села Иван Грозный приказал сложить Покровскую церковь, а после пожаловал образ трех святителей, отчего село и стало называться Трехсвятским. Образ хранится там до сих пор. В 1780 году по указу Екатерины II село Трехсвятское стало уездным городом и получило свое название Елабуга.
11: Путеводитель. Елабуга – одно из старейших поселений Республики Татарстан. Город расположен среди лесов на берегу реки Камы, в 200 километрах от Казани. Ближайшая железнодорожная станция – набережные Челны. Оттуда, а также из Казани и Ижевска, в Елабугу ходят автобусы. Летом можно попасть в Елабугу на теплоходе по реке Каме.
12: Исторический телеграф. В Елабуге проживала и была похоронена героиня Отечественной войны 1812 года, первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова, более известная как кавалерист-девица. Она бежала из дома, переодевшись мужчиной, и, попросившись на службу в кавалерийский полк, назвалась Александром Соколовым. Она даже была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в унтер-офицеры. Хотя, как ни поразительно, но участвуя в сражениях, она ни разу не пролила чужую кровь. После разоблачения ее лишили всех званий и отправили к самому императору. Александр I был крайне поражен ее самоотверженностью и разрешил ей остаться в армии. Музей-усадьба Надежды Дуровой находится в мемориальном доме, где она жила. Знаменитый русский художник-живописец Иван Иванович Шишкин родился и провел юность в Елабуге. В картинной галерее города представлено одно из крупнейших собраний художника. В Елабуге похоронена поэтесса Марина Цветаева. Там она провела последние дни жизни, находясь в эвакуации.
13: Как красиво! Расцвет города в плане архитектуры приходится на вторую половину 19 века. Большой пожар в августе 1850 года превратил в пепел более 500 деревянных домов. Началось строительство каменных зданий и ныне украшающих город. Сохранился целый ряд интереснейших особняков, корпусов учебных заведений, магазинов, которые были выстроены на

0: средства купцов. Из более древних памятников частично сохранилась белокаменная мечеть, которая является болгарским сооружением до монгольской эпохи. Не менее ценным и интересным археологическим памятником считается и таинственная башня Елабужского чертова городища. Ну а в следующем выпуске нас ждет путешествие в далекий город Якутск. Там, на неведомых дорожках.
1: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж?
3: Да.
2: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка?
2: Да. Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля?
2: Конечно.
3: Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.

0: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: Комета. Радио Комета. Комета. 92.6 FM. 92.
2: В Чехове 22 часа.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16.
5: «Комета». Первая чеховская.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

96 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

All Along the Watchtower – песня Боба Дилана из альбома «Джон Уэсли Хардинг», вышедшего в декабре 1967 года. Когда Джимми Хендрикс услышал этот альбом, он поразился качеству композиции и решил исполнить одну из них. Выбор пал на песню «Все на сторожевой башне», почти незаметную, но с необычной мистической аурой. Джимми фантастическим образом трансформировал ее, используя возможности своей гитары, и превратил в эпическую музыкальную иллюстрацию к суматошному 1968 году. Боб Дилан признал, что Джимми Хендрикс сыграл ее лучше него и даже сам начал играть ее на концертах в стиле величайшего гитариста всех времен. Он так отзывался о версии Хендрикса. «Она по-настоящему ошеломила меня. Он был таким талантливым. Он мог отыскать в песне нечто и решительно развить это. Он находил то, что другие люди никогда бы не стали там искать. На самом деле я получил разрешение исполнять песню в его версии и продолжаю делать это по сей день». All Along the Watchtower от Хендрикса пошла в альбом Electric Ladyland и была издана синглом, который поднялся на 20-е место в Billboard Hot 100 и вошла в список лучших песен по версии журнала Rolling Stone.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Полис. Именно под нее на многочисленных свадьбах танцуют счастливые молодожены. Только вот Sting, сочиняя «Every Breath You Take», был переполнен отнюдь нетрогательными чувствами. Он сочинил эту песню в период расставания с Фрэнсис Томилти, первой женой. Впоследствии он отрицал какую-либо связь между текстом песни и его личной жизнью, но признавал, что музыка помогла ему преодолеть столь тяжелый период. В интервью BBC Radio 2 он сказал об «Every Breath You Take» так: «Мне кажется, эта песня очень-очень зловещая и ужасная. Как ни странно, люди неправильно восприняли ее как нежную любовную лирику, хотя она прямо противоположна». Группа The Police записала «Every Breath You Take» в лондонской студии «Утопия», где она работала над альбомом «Синхронисити». К тому времени отношения между музыкантами были крайне напряженными, что усложняло творческий процесс. Несколько раз они собирались махнуть на все рукой и отказаться от новой пластинки, но все же завершили ее. Песня была издана первым синглом с альбома «Синхронисити» и поднялась на вершины многих чартов, включая Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. В 1984 году

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: Ты расскажи.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.